мишкой, дал нам отдайка, моя доржей, я не бил с ногтя, да киня карт, дал послабче, гей, дешу дишка.

0: вообще лашес? Лашес.
1: И вел таспас.
0: По.
2: Пёска, юака уйдет.
0: Лашо.
1: Эй, кто?
0: Лашес по лашо.
3: Алло.
0: Лабас кайменели.
3: Лабас.
0: А галя подете?
3: Ка, та упадете.
0: Бугяра кайменели, погивент келес дена спримк.
3: Посмотри. Посмотри, Катин сгивян, и ветер не вера.
0: Да ту нет не если вы сдой, кокиос проблема ща посмотря.
3: Кокиос, кокиос.
0: Ну жмона иш на муваро, сако я угерел кокс авина с каймина, с ней токс вира с кайпту на мос.
3: Так это говорите и пела его авину в один.
0: Ты гал герел аж по сюсишке, о юс по сманишке лайкиной.
3: Ну аж авину не лайкал, ирги камбари.
0: Норске лем с деном с кайминели.
3: Не, кокюки лю дену.
0: Бу, герас, ну их посмана я, поматись, потикать савас вирас герел.
3: Савас, ты савас. А сава турю, а юс и шкокит китогет.
0: Аж юмис спасите, кю свербяуся, катант лаймес рату не пасуктумет.
3: Кек ей мяту?
0: 3-7.
3: 3-7? О, ты, бля. А я с таким не вайкшто.
0: А ты кас? Персена?
3: Ну, я не знаю, что я.
0: А ты скайтисю.
3: Ты китам каймину подскабинкет и виска с тваркой бус.
2: Алло.
0: Лабас кайминка.
2: Лабас.
0: А гал галетум падет?
2: Краса цитыко.
0: Поквеск вира саво.
2: Кедава крепщине сайна не отвори лайк.
0: Ну те кто, юсу попрошисю. Приимкит келем с деном спогивент по саве.
2: Ну не хальбекит не самоню.
0: Мане жмона иш на муваро.
2: Уж на су досыпельней то.
0: Сако варик ту лаукан, я угерел кокс авина с каймина, с ней токс вира с кайпаш на мос.
2: Ну и кайп саку жмона та и перира матит.
0: Висос юс бобос винодос.
2: Не носиш не кек.
0: Аш келем с деном спасиюс, о юсу вирас пасманая.
2: Mes išgyvensim be tų pamainų.
0: O ką jums gaila? Nu jam turėtų patikt.
2: Aš pasakiau, nevažiuok į pievas. Gerai?
0: Tai nepadėsit.
2: Nevažiuok į pievas. Yra artimesnių kaimynų tau pirmam aikšteliai. Ko čia į trečią aukštą lipi?
0: Žmona sako, kad jūsų vyras neblogas.
2: Aš maniau, kad tu protingas, o jeigu toks supranti, tai šlagalvisiu, ką čia tam kalbėti.
0: Nu mano, ji irgi neblogai atrodo.
2: Aš noriu tau pasakyti, atsiknėsk tu nuo mūsų, jeigu mažai išgeriai, dar išgerk.

ce mișcăi, dal neam la tăi ca muie dar șai. Я не бил снакча, да ты не карт, дал послабче, гей, дышу, дишь, да, да ты уже.